и время не превозмочь. Над черной рябиной снег, над бездной белая ночь, и в белой вечной ночи

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде глянул, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так.

Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая,

0: Видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик.

эта песня мне. И вы, услышав, все поймете сами. Час передышки редкий на войне. Отец когда-то пел ее с друзьями. Отцовская песня, знакомая с детства, она сыновья остается в наследство, и к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня, отцовская песня.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешу себя надеждой вновь и вновь.

Но я в душе тебя храню. И что о нас не говорили, я счастлив тем, что мы любили, и счастлив тем, что я люблю.

нежный, и в душе любовь моя не гаснет луч надежды. Пусть рассвет начнется наш, песни друг о друге. Пусть растают, как мираж, острова разлуки.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава, 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила

А вот я иду, и легки шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу, и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь, так захотелось, не могу.

Фатьевому очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро, хочется жить и совершать добро, прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать, хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как

Канадой. Солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок

Только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не

Облака здесь сейчас вспоминая, словно Танин дневник я листаю, и звучит в моем сердце седьмая, и зенитки на крышах стоят.

сердцах у нас. Выписком зажигалки тушили и к Неве за водой уходили, и родных канонерской свозили. Нет, нельзя.

шагать, чтоб среди ночи промчался ветер пудрить деревья. Поиграй, чтобы ласковые очи не спотять глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет.

Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо.

Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.

0: года. Где ж вы, мои весенние года?
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

рассвет и росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие не

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. В воскресенье день веселья,

Смотрю я в небо, не дыша, и вижу, как летит воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне рукой.

ты остановись и спускайся вниз. Состарился мой смокинг от ветров и от дождей, обросся бородой, но ехал за тобой

что слишком призраки люблю. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе

Мне как песни тебя не хватает, а тебе не хватает меня. Пусть часто приходит.

Заря окликает зарю, и, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Ты ж часто приходишь.

Холодок над перронами горек. Наступает пора уезжать. Мой хороший, мой ласковый город, ты меня провожаешь опять. Ожидание сердце тревожит,

0: que vos vas consistir.
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотой. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

теневой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои

конечно, возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлиники моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.

0: Я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового моржа.
1: Радиоканал «Мелодия».

дальние скрылся края. Лишь промелькнул огонек

В поселке темней. Веришь, не веришь, стало в поселке темней. Год и полгода считай, рядом с тобою я жил, мимо тебя невзначай. Сколько я раз проходил, мог говорить не спеша, думал, что просто знаком, понял, как ты хороша. Только с последним звонком веришь, не веришь, только с последним звонком

Знай, что в поселке родном кто-то грустит о тебе.

в старинных оград. Я шагаю по летнему саду, белой ночью листвы аромат источает хмельной.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет

0: Где ты?
1: Где ты?
0: Счастье мое,
1: счастье,
0: вдруг я тебя не узнаю. Только,
1: только
0: кажется мне,
1: кажется,
0: верится мне, очень скоро я тебя

0: Радиоканал «Мелодия».
1: Гром в небе громыхнет,

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима, придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Уйти в бега,

на плечо. Я до весны, до корабля, не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

подари его. Подари мне счастье, счастье, счастье, радостное чувство. Больше мне не надо в жизни ничего.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

рунам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

ли ты нехороша? Так хороша ли ты нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодостью

мы однажды. Этого не забывайте. А морщинки что же делать? Ах, лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь.

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет.

Идем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали.

когда заклубится закат, по углам залетая. Пусть опять и опять передо мною плывут наяву.

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

Вдумчивым девушкам, жадным и умным. Сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

молодые майоры. И долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый.

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать

근육을 그려줘 허물어 Уезды дрожат от солдатского флирта Тяжелой походкой военных

дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи. Без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенько. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларайрам, тарам, ларатайрам, тарам, там-там, тарам, тарам. О, Господи. Ларатайрам, тарам, тарам.

Мокрый снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит немного сверху.

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре, подстроит.

Есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

играли. Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит в душе и в зале. Для пианиста и певца открыты девичьи сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков роялей. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстрой.

мало вдруг нас поздравить, забыв. Нас поздравить, забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой. Ни тебя,

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем, о покое своем.

Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли. Небо, небо, небо.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: рейс номер 227 Москва-Париж совершил посадку международного аэропорта Орли. Просим пассажиров не покидать своих мест. До полной остановки двигателя. Спасибо за внимание.
1: Mesdames, messieurs, votre voyage est fini.
0: C'est la vie, Paris.
1: Paris. Paris. Très romantique. Fantastique. Olé.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

И тебя я не зову, и к тебе я не иду. По какому волшебству узнаешь мою беду? Горе горькое мое на две чарки разолью, как хмельное медовью, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольем, все до капли разопьем. В ледяной моей глуши на краю не устоять, от тепла твоей души жить захочется опять. Горе горькое мое на две чарки разольем, как хмельное медовье, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольем, все до капли разольем.

тебя я не зову, и к тебе я не иду. По какому волшебству узнаешь мою беду? Горе горькое мое на две чарки разольё, как хмельное медовьё, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольё, все до капли разольё.

Все перекаты, да перекаты. Послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе. Ждет вагон

Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет.

Я потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мира.

Ах, ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама-мия, потерпи, я прибуду на днях.

родимая земля. Дороже нет земли, тепло ее в душе у нас хранится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Родимая земля, мой праздник и покой, она дана, поверит и поможет. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой, иного счастья нет и быть не может.

родимая земля. Достоинство мое, вся жизнь моя, не меньше и не больше. Она всегда во мне, а я уйду в нее. Когда-нибудь хотелось бы

Притяжение земли, притяжение друзей, притяжение

под прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я у

утробе спокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

0: хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Солнечный круг. Небо вокруг.

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, щит.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

великой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить друг.

Когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавли.

Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень одиноким, но мы вдвоем, но мы вдвоем.

листок последний на березе. Выходит лето из игры, последний луч бросает в осень из-за горы, из-за горы. Сил не хватает для улыбки, возьму у дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится.

Коня мы стали в первый раз. Они летят издалека, сердца пронзая ими, как какие старые слова.

0: выходит на встречу?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и обала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.
2: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

я одолеваю жизни путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

лоню, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

На болоте осока, сверху глянешь, как шелк. Я летел невысоко, но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня друг кутилы веселые подстрелили меня. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви.

криком стаи, не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотников видел в миг, когда утопал. Видно, я обидел, что в болото упал. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Или это мне снится? Я живу, не сдаюсь. И я подбитая птица, вновь в полет учусь. Может быть, над осокой я навстречу лучу. Пусть пока невысоко, ну а все же взлечу. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. Пусть хорошее будет, пусть плохое.

сердцем были в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя.

0: девочка Флибельня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

немеют, в присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

и жена. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина, проводит и

сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел. Средь бела дня. Что ж тут так? А? Ну что ж ты так?

эхо плещет волна до зари. Волшебные краски у этих ночей, прекрасное Божье творение. Изящная статность растральных свечей скользит по воде отражением.

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные.

Тихо, по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних

победу. Или жизнь отпоет мне в бою. Ты молчишь,

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

0: Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду?
1: Ha ha.

язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

искреннее нам не жить, друг без друга. Скорости вокруг

Ленточка моя и нежная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего,

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил.

бы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустно.

ни злого смеха. Сколько раз светлели лица, но убили человека. В 41-м на границе, но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов, говорят, это стон души.

не спи. И отцы от тоски зеленой пьют горючий, как слезы, спи. Говорят, это бьется в горе, потерявшая сына мать. Но уходят другие в море,

Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души не вернувшихся рыбаков. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут над головой. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки.

Проходит жизнь, а грянет гром, замкнется круг. Но мы свой путь пройдем вдвоем, мой верный.

Нынче ночь сырая, ночь как яма. Напишите мне письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите мне письмишко.

Напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите, мне ваш почерк нужен.

Мама, я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас бродяга, невидимка. Но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу станет лучше.

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто.

0: ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы ищем.

сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу,

есть вопрос, виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт Махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты мой...

не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму на усы. Странная доля не по годам,

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

Ты дождалась, он снова рядом, как и не было той блокады. Вы опять в поцелуе слиты, только звезды дрожат на плитах, до виски серебрит седина. Была война, война была. Была война, сохранил он в боях кровавых ленинградских проспектов славу и величие дворцов и парков, и любовь твою как подарок. Но в глазах его грусть так видна. Была война, война была. Была война, он вернулся, он снова рядом, и горят на груди награды.

война. Салютует страна героям, вспоминая о павших стоя, наливая 100 грамм с прицепом. Смотрим мы в голубое небо,

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов, и только горечь в душе осталась.

Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей.

махнуть рукой. Можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

Твое окно рассветным светом полно. Вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, и ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в Заполярье.

замерзает в валенках конвой. И ты меня, наверное, не вспомнишь. Меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.

мне бы девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

0: домой хочу.
1: Я так давно не видел тебя.